на свом балкону Биеле лађе, биеле лађе Она чека на свом балкону